Президент фармони билан Жорабек Мирзамахмудов энергетика вазири лавозимидан озод этилди. Унинг ўрнига Шерзод Хожаев энергетика вазири этиб тайинланди. Шу муносабат билан у энергетика бозорини ривожлантириш ва тартибга солиш агентлиги директори лавозимидан озод қилинди. Бундан аввал унинг номзоди Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутатлари томонидан маъқулланган эди. Хожаев 2000